Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: открытие.
1: Бытует мнение, что хрустеть пальцами нельзя, поскольку в старости подобная привычка скажется на здоровье суставов. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что хруст пальцами не вызывает износа суставов или повреждения костных структур, если у человека нет сопутствующих заболеваний. Что же касается характерного щелкающего звука, то он возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной полости. И само по себе это не представляет опасности. Однако ученые напоминают, что при наличии артрита, воспаления, боли и других неприятностей симптомов в суставах от привычки похрустеть костяшками все же стоит отказаться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Комары одни из опасных для человека насекомых, и бороться с ними просто необходимо, учитывая, что они являются переносчиками множества заболеваний. Так, в Америке придумали сокращать их численность разведением и выпуском в природу стерильных самцов, которые не несут опасности для человека и не позволяют популяции увеличиваться. При этом отсев самцов от самок происходит на генетическом уровне с помощью специального инструмента, что делает технологию выгодной экономически и позволяет быстрее распространить ее по всему миру. С вами была Ирина Баутина.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker Broken Streets.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless New Religion.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сайте.

0: москитов.
1: Потому и не кусают.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hit News. Тренды. Выпуск выходит при поддержке портала mos.ru.
2: Сделать доброе дело может абсолютно каждый, и для этого не обязательно применять каких-либо сверхусилий и даже куда-то ехать. Технологии дали нам возможность стать частью большого доброго дела вне зависимости от занятости и других факторов. Например, жители Москвы могут проявить свою заботу о детях с помощью городского благотворительного сервиса на портале mos.ru. В категории сервиса детям собрано несколько десятков благотворительных программ, а каждый перевод поступает напрямую в адрес выбранной некоммерческой организации. Все они зарегистрированы и уже подтвердили свою репутацию. Подробнее о всех возможностях поддержки можно узнать на странице сервиса. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 7.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Тебе и тебе. Вот ты тоже проснись быстренько.
1: А почему только четверых?
0: Вам всем хахашек и веселья с утра пораньше.
1: Всем доброе утро, друзья. Сегодня среда, экватор недели. Среда пришла, неделя прошла. Обожаем мы этот денек. Радуемся, что скоро вот будут выходные. Тем более, что лето, третий день. Мы это тоже отмечаем.
0: Третий день лета.
1: Да.
0: Не всего лишь, а уже, на секундочку, третий день лета. А мы еще все с вами.
1: На работе.
0: Не загорели.
1: Вот именно, и
0: хотя
1: не купались,
0: ну,
1: даже.
0: Я вот подзагорел.
1: Ты
0: уже.
1: Ты купался?
0: Вчера воду отключили, я чайником. А я ведь
1: ты
0: хвастался.
1: В чайнике купался?
0: А я хвастался водонагревателем в доме. Не работает он.
1: А как он смеялся надо мной, когда у меня отключили воду 2 недели назад?
0: Да.
1: Вот все, вот она, бумеранг возвращается.
0: Согласен, признаю.
1: Сегодня есть классные праздники, которые мне прям супер-пупер по душе. Всемирный день бега отмечается сегодня. Угу. Ну и Всемирный день велосипеда.
0: Угу. Второй праздник про меня. Первый вообще не про, от слова совсем не про меня.
1: А тут про меня все. А вот этот праздник 100% про тебя. Праздник прогульщика.
0: В какой момент?
1: Ну вот ты прогуливаешь физкультуру.
0: А мы сейчас вместе со слушателями, давайте вместе со слушателями радио Хит ФМ. Да, давайте-ка вспомним, когда такое было, чтобы здесь одна Терешкова сидела в эфире.
1: А мы не про эфир говорим.
0: А кто что?
1: Прогуливаешь физкультуру.
0: У меня нет физкультуры.
1: Есть.
0: У меня есть просто культура.
1: Вот видишь, ты даже не знаешь, что она есть. Что у нас в этом часе?
0: Так, поговорим про стресс на работе. Вот с чего мы начали.
1: Ага.
0: Вот. А еще расскажу про забавный школьный эксперимент. Очень прикольный, интересный. Ага. Двигай лопес будет в этом часе. То, что я прогуливаю, это физкульт-минутка
1: вот,
0: наша.
1: Вот, я про это и говорю.
0: И IQ Battle, игрушка, в которой мы разыграем крутейшие призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.09 в Москве, всем приветики.
2: Так, ученые официально доказали, что фраза «сделай нормально» вместо четкого ТЗ – главный источник стресса на работе. Я вообще считаю, что...
1: Обожаю эту фразу.
2: «Сделай нормально». Тебе руководитель говорит «сделай нормально», ты такая... Не вопрос. Вот тебе бумага и лист. Что это? Пиши заявление об увольнении. В смысле? Я же пытаюсь сделать нормально. Вот.
1: Эксперты. Очень непонятное понятие, хочу сказать.
2: Сделай нормально?
1: Да.
2: У каждого свое нормально.
1: Да, не угадаешь.
2: Эксперты сравнили, значит, три рабочих момента. Есть же три классические, да, стрессовые ситуации. Это завал по задачам, ну, это классика, противоречивые требования и неопределенность. Ну, вот, если первый и второй еще как-то коррелируются, да, то есть это все связано более-менее с работой, то последнее победило, потому что неопределенность – это самое ужасное, что бывает. Она выжигает людей в пух и прах.
1: Ну и бывает, знаешь, ты стараешься, ты трудишься, ты делаешь все то, что от тебя зависит, но ты понимаешь, что в какой-то момент где-то там дальше происходит затык на других людях, и ты не идешь дальше,
2: но
1: и,
2: это,
1: и все не идет
2: это
1: дальше.
2: Это уже процесс механизации, скажем так, про, да? А мы говорим сейчас про конкретно. Вот я прихожу к тебе и говорю: Диан, сделай нормально, пожалуйста. Ты такая: для меня все нормально. И ты такой: нет, не нормально. А как нормально тогда, если для тебя это нормально? Для... В общем, это самое жуткое.
1: Пойдем поговорим.
2: Жуткое, да, пойдем поговорим.
1: Вот после такой фразы я тебе сказала: пойдем, выйдем на улицу.
2: Это что такое, ты мне даже? Это капа, она тебе сейчас понадобится.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Стресс. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Всем привет и здрасте. Я уже в спортивном. Ты нет. Что происходит? Нет, то, что я так говорю, не значит, что я в облегающем. В обычном спортивном.
2: Ты так говоришь, как будто ты в леопардовых лосинах сейчас.
1: Ну, есть немного. Но я не в лосинах, я нормальных.
2: Нормально, в трениках.
1: Я в большого размера лосинах, это как треники.
2: Сегодня у нас упражнение называется «Привал». Вот как его нужно выполнять. На коврике ложимся на правый бок. Ноги согнуты, взгляд перед собой. Правой рукой обнимаем себя, это обязательно. А левой, она сверху, да, помогаем себе приподняться. Двигается только верхняя часть тела. Вверх-вниз, вверх-вниз.
1: Вот если...
2: Но ноги вообще не дергаются.
1: Вот если люди, которые когда-то делали гастроскопию, у них неприятные триггеры начнутся сразу, потому что с этого начинается процедура гастроскопии обычно.
2: А ты знаешь мне, что еще рентген тоже напомнил?
1: Ну, на боку, да. Но там руку обязательно просят положить на бок. И зажать другой рукой, чтобы ты не дергал. Вот. И тоже так же приподнимаешься в какой-то, только не так медленно. Вот. И пытаешься невнятно что-то сказать. Вот. А вообще выглядит так, как будто просто мама на отдыхе на пляже лежит, а дети спрашивают: мама, а где то-то? Ты поднимаешься там. Потом: мама, а здесь? Там. И каждый раз ты вот так приподнимаешься и качаешь боковую, я так понимаю, мышцу.
2: Ой, да, и ручку тоже качаешь.
1: А что если вот так вот только это упражнение делать на пресс? Получается, на боку кубики появятся, и все.
2: Да.
1: Только
2: да.
1: На боках?
2: Да, кирпичики появятся.
1: Это очень смешно будет. Телосложение человека. У вас пресс сполз на бок.
2: Сейчас поправлю.
1: Заходите в нашу группу Hit FM в мессенджере Макс или в группе Hit FM ВКонтакте. Посмотрите это видео. В общем, это выглядит очень эффектно. Делайте тренировку легкой и яркой, физкультурного утра вам. Вот.
0: Двигай лоб.

0: Вот так бы сейчас Адамов с тобой на велосипеде по полям.
1: Вот, кстати, под эту мелодию тут-тут-тут. Тут-тут-тут-тут, да, вот да, надо да. На велике. Причем, знаешь, таком есть, как он называется? Тандем.
0: А,
1: нет, не, я не поеду с тобой, но ты будешь халтурить. Ты просто будешь сидеть такая ножками болтать, а я буду крутить педали.
0: А нет. Я знаю, знаешь, помнишь, были такие велосипеды, где можно спереди сидеть?
1: Ну, в смысле, в корзинке?
0: Ну, не в корзинке. Ну, они такие самодельные. Кто-то накручивал себе что-то спереди, и можно было сидеть.
1: Я никогда такие не видел. Рикши есть такие, когда ты едешь, а спереди сидит в корзине человек такой чилит, а ты весь потный его везешь. Такое только видел.
0: Я почему-то нарисовала именно такую картину, что ты вот везешь на меня на велике.
1: На раме.
0: Да. А я ножками такая туда-сюда.
1: Вот на раме. Мы бы выглядели, как помнишь, фильм «Каникулы строгого режима», Безруков и Дюжев, когда ехали.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Мы бы примерно так же и выглядели.
0: Пофантазировали и хватит. Теперь
1: давайте,
0: вы.
1: Да, давайте поиграем в IQ Battle, ребят. Поэтому прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4, это номер прямого эфира. Звездочка 107.4. Это номер для звонков с мобильных телефонов. Звонки абсолютно бесплатные. Для игры IQ Battle нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. И еще раз повторю цифры. Звездочка 107.4. Ждем.

0: 7 часов 33 минуты в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Тюмень.
1: Юра!
0: Юра, привет!
1: Привет!
0: Что? Подожди секунду. Я тебе послышался, или ты вошел в эфир со словами «пу-пу-пу»?
1: Нет, он ха-ха-ха.
2: Еду на работу, пу-пу-пу.
0: Он ее напоминает доктор Ливзи, вот этого, из «Капитана Врунгеля». Ха-ха-ха-ха! Прекрасно.
1: А мы будем разговаривать?
0: Подожди, кем ты работаешь, если не секрет?
2: Электромонтажными работами занимаюсь.
0: А чего
2: розетки до подстанции.
0: Представляешь, что я представляю, когда он приходит, смотрит, и такой...
1: Я бы сам... Так, все, остановите, пожалуйста, Сергей.
0: Ой, Сережа против Юры будет Сергей из Иркутска. Серега, привет.
3: Привет.
1: Как тебе наш разговор ха-ха?
3: Хороший?
0: Вот тоже, пожалуйста.
1: Присоединяешься?
0: Сережа, ну ты на работе или дома?
1: Ой, там собаки.
3: На работе.
0: А почему тебя мучают собаки там, или чужой пришел, по ходу дела там?
3: Ой, кто? Да нет, тут у нас собак много.
0: А что у тебя за работа, если не секрет? Что охраняют они?
3: Ну, нашу базу мебельную.
1: О, правильно, мебель надо охранять.
0: Грызть шкафы хотят.
1: Главное не сгрызть.
0: Да-да-да.
1: Так, дорогие участники правил игры, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
0: Ну, я точно в Тюмени.
1: Ты с Юрой, у вас коннект, а я с Сергеем. Я люблю животных. Начинайте.
0: Да и ты мебель любишь.
1: И мебель тоже хорошая.
0: Так, Юра, значит, соберись.
3: Ага.
0: Вот. Какой напиток любят дети? Поехали.
2: Так, снежок, ряженка, кефир, молоко, кисель, морс, компот, кола Фанта, 7-Up.
0: Чай.
2: Чай.
1: Газировка.
2: Фанта, квас, черный гриб, газировка, вода, лимонный фреш, миринда, тан, айран.
1: Квас.
2: Так. Растаявшее мороженое, кофе, какао.
0: Тоник.
2: Чай, молочный коктейль, тоник.
0: Кофе.
2: Фруктовый фреш. Кофе.
1: Так, стоп. Вы уже, по-моему, не детский напиток.
0: А подожди, секундочку. Ты сказал черный гриб?
2: Чайный гриб.
0: Ты вот когда был маленький, вот назови мне момент, какой момент в жизни ты подошел к маме и сказал: мама, не хочу колу, хочу чайный гриб.
1: Знаешь, в детстве в деревне у бабушки всяко наливали. И березовый сок.
0: Нет, подождите.
1: Так, ладно, сколько ответ?
0: 30.
1: Очень неплохо, молодец. Сергей, теперь играем мы с тобой.
0: Представляешь, а он сейчас продолжает перечислять до сих пор.
1: Вот твой вопрос. Где всегда есть вода? Поехали.
3: Океаны, моря, река, озеро, болото. В виде льда, в ледниковых также она есть в атмосфере. В виде пара, облаков, осадков под землей, грунтовый, а также солнце.

0: воды.
1: В ведре.
0: Помидоры, животных.
2: В колодце.
1: Купели.
0: Купели, капли на везде есть.
1: В бане.
0: Гренландии, воды сегодня.
1: В бутылке.
0: Сахиги, Байкал. Бутылка.
1: Стоп, Сергей. Сергей, я смотрю, мыслит очень масштабно.
2: Да.
1: Я, понимаешь, маленький.
2: В людях,
1: маленькие
2: в животных, говорит, есть вода.
1: Сколько ответов?
2: 25 ответов.
1: Ну, они очень классные, ребята. Давай,
2: давай
1: вот
2: так, давай,
1: другому.
2: Давай, раз, давай, кулачок.
1: А давай тому и другому подарок. Ну, пожалуйста.
2: Ну, хорошо, давайте.
1: Мне хочется всех отблагодарить.
2: И Юра, и Серега получают нашу настольную игру. Спойлер, все звезды. Собирайте друзей, большой компании, играйте, вспоминайте утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. И, конечно, сделайте вот так.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара за точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: То я тут наткнулся на очень интересный эксперимент. Значит, во время урока учительница попросила детей внезапно позвонить мамам. Ну, с телефона.
1: Ага, ага.
2: Чтобы сказать три главных слова, да? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Угу. Вот. А результат превзошел все ожидания. Значит, девочкам мамы моментально отвечали взаимностью. Типа, я тебя тоже люблю, так приятно, спасибо. Ага. Когда мальчики звонили и говорили мамам, я тебя люблю, они слышали в ответ, так, что ты натворил? Что происходит? Я без шуток, там я видел видос, там просто ребята такие, да ничего, признавайся, что ты сделал.
1: Что случилось? Ну, потому что мальчики, они, да, они сдерживают свои чувства и не всегда говорят приятные слова.
2: Я просто помню, что вообще в детстве, ну, в моем детстве, я помню, я делал... Вот, я самая яркая история сейчас будет. Я делал лук. Ну, в смысле, не лук, фотку в современном мире, а лук, в смысле, для... Лучник я был, вот, во дворе, вот. И мне надо было стрелу сделать, вот. И надо было подпилить ну, палочку там сзади, чтобы она на тетиву налезала. И я делал это стеклом от бутылки. У каждого парня, который рос в 90-х, на указательном и среднем пальце, скорее всего, левой руки есть шрамы, потому что делал лук. Вот, у каждого. И у меня тоже, соответственно, потому что соскользнуло стеклышко.
1: Вот.
2: И по руке, естественно. Ага. Больно. Более даже не тут,
1: и
2: не так.
1: И ты с этими словами
2: пришел
1: к маме? Было.
2: Какой? Я ходил вокруг дома, весь истекал кровь, боялся подняться, потому что думал, что меня убьют, понимаешь, дома.
1: Ну да, вот, и добьют тогда уж.
2: Именно убьют. Из-за этой царапины. Вот. И, в общем, я поднялся, все нормально. Но суть в том, что я к чему это рассказываю? К тому, что, конечно, в детстве, в то время, если ты признаешься в любви, значит, ты что-то натворил. Потому что когда родители уходили на этот, как называется, помоги мне. Скажи мне, я тебе скажу.
1: Вечеринку?
2: Да какая вечеринка в школе-то? Родительское собрание. Вот.
1: Я
2: в такую клининговую компанию заводил в квартире, ты себе не представляешь. Вот. Поэтому...
1: Ну, это прикольно, нужно говорить, я тебя люблю как можно чаще.
2: Да, я хочу вот к чему сказать. Дети, если вы нас слышите, особенно мальчики, говорите это родителям чаще, тогда скроете любые всякие бедокурские вещи.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит FM».
2: «Будите Айлиш».
3: Восемь часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио «Хит FM». Здрасте.
4: Здравствуйте. Обнимаем всех, целуем тоже. Сегодня у нас 3 июня, среда.
3: Классно среда. Же. Экватор недели.
4: Среда — это же тоже цифра 3. Это же третий день недели.
3: Так.
4: 3. Прекрасно.
3: 3. Дырка будет. 3.
4: Нет, не надо. Сегодня можно еще отметить вот какой праздник, потому что день рождения я не нашла. Праздник парашюта. День рождения сегодня у него.
3: Да, я даже
4: не пробовал, не знаешь?
3: Не хочу, если честно.
4: У меня есть такое желание. Вот есть же такие развлечения, когда там откуда-то прыгаешь с парашютиком. Еще люблю смотреть фильмы, где профессионалы и непрофессионалы, знаешь, выпускают парашют и вот делают вот это солнышко.
3: А ты не видела недавно видос, где ты парашютист прыгнул? Или парашютистка, я не помню. А, блогер, по-моему. Не, короче, кто-то прыгнул с парашютом.
4: Но.
3: Парашют раскрылся, и в этот момент пролетел легкомоторный самолет над головой человека. И снес парашют. Ага. И слава богу, человек успел запасной выкинуть, чтобы то что-то снесло парашют.
4: Есть еще и запасной парашют, я не знала.
3: Ой-ой-ой-ой, Терешкова, ой-ой-ой-ой-ой.
4: Что?
3: Не надо тебе прыгать с парашютом.
4: Если ты мне подаришь вот такую историю, сертификат на прыжок с парашютом, я буду очень счастлива. 26 октября, день рождения.
3: Ты предупреди людей, что ты не в курсе про запасной. А куда его положить, в какой карман?
4: Вообще предупредить людей, что здесь будет прыгать Терешкова.
3: Это особенно тех, кто живет в окрестности внизу. Заткните уши. Так,
4: да. Что у нас в этом часе?
3: Да, в этом часе поговорим вот о чем. То, о чем мы сегодня с тобой говорим. Наколдуем денег себе.
4: О, прекрасно. Это очень вот. Надо.
3: Ну и тоже то, о чем мы сегодня говорили. Бег отменяют.
4: Мы об этом не говорили.
3: Мы говорили про бег, а тут я нашел новость, что его, оказывается, отменяют. Правда, пока только в Японии.
4: Мечты.
3: Вот.
4: Ваши мечты.
3: Ну и, конечно, ребят, самое главное, сегодня среда, а это значит одно. Пробка, селфи, Хит FM. Будем делать нашу фотоперекличку, создавать фотогалерею слушателей радио Хит FM. Что это такое? Прямо сейчас отправляйте свои селфи, как вы едете куда-то в дороге, как вы на работу едете, куда угодно. Да, в общем, в дороге. Отправляйте нам в личку в мессенджере Макс 8-925-007-1074. Отправляйте туда фотографии. Мы соберем большую галерею, выложим ее в группе Hit FM в мессенджере Макс, а один из вас еще и получит шикарный подарок от нас.
4: Да, все это скоро очень будет, так что отправляйте. Адам Терешкова здесь по-прежнему. Доброе, бодрое утро!

0: Радио Хит ФМ.
1: 8:08 в Москве. Всем приветики.
2: Россияне начали наколдовывать себе денежки.
1: Ага, каким образом?
2: Это вообще очень смешная новость.
1: Мне тоже надо.
2: В общем, да, какой-то кто-то придумал, какой-то сюр.
1: Ага.
2: Вот, и этот гайд, так называемый, завирусился в соцсетях.
1: Давай уже инструкцию.
2: Пожалуйста, значит, пишем на листочке свое желание.
1: Ага.
2: Указываем срок исполнения, например, там 3 дня.
1: Все, сейчас напишу.
2: Далее ставим точку посередине рисунка.
1: Ага.
2: Вот. И начинаем раскручивать спираль, пока не почувствуем, что хватит. То есть листик вот так и крутишь вокруг точки, вводишь, каляка-маляка. Ну вот, внизу нужно дописать фразу «С благодарностью принимаю».
1: Угу.
2: Вот. Дальше деньги сами свалятся на карту.
1: Сейчас буду делать.
2: Ну, у меня нет друзей-олигархов, я хотел посмотреть на их карандаши цветные, как они рисуют. Ты представляешь, а я сейчас представил, ты приходишь...
1: Ну, то есть работает, люди-то что говорят?
2: Ну, типа да, я не... Ну, это же бред.
1: Давай сейчас проверим.
2: Ну, если мы отсюда на дорогущем автомобиле не уедем, значит, это не работает, я считаю. Но я хочу, знаешь, что понять? И давай так. Два эксперимента проведем. Во-первых, сейчас это попробуем. А во-вторых, пройдемся после эфира с тобой по магазинам, где продают карандаши и ручки. Если все смели, значит, люди поверили
1: в
2: это.
1: Ты у нас найди, попробуй, где все ручки и карандаши.
2: Кстати, может быть, у нас реально наши коллеги, Наташа Стаханова, Наташа Калашникова, Илья Обломов, они куда-то дели все ручки. Они, наверное, знают про этот лайфхак.
1: Они уже все узнали.
2: Потому что иначе
1: как
2: объяснить, что они постоянно на что-то в чате скидывают?
1: Это точно. А еще деньги-то могут и закончиться. Они же из ниоткуда должны свалиться на карту.
2: Я скажу вам так, наши любимые слушатели радио Хит ФМ, не ведитесь на это. Единственный способ легких денег, оно так и называется, лайтовые деньги. Это по понедельникам у нас в эфире радио Хит ФМ. Мы там раздаем деньги. А вот это все, вот это вот дурость.
3: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: И тогда заперет нас
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: для твоей жизни.
1: 8.14 в Москве. Это утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио Хит FM.
2: Итак, сегодня у нас будет хит-гайд, посвящен ремонту. Летом многие делают ремонты, и обсудим ошибки, которые мы допускаем в ремонте. Первое, это, конечно, ошибки со светом. Это самая частая ошибка. Лепят одну люстру в центре комнаты, и все, и счастливы. Это, ребят, убивает уют, я вам хочу сказать. Без торшеров, бра, настенных светильников и подсветки зон комната выглядит плоской, как склад.
1: Согласна.
2: Я сделал, даже шторы подсветил.
1: Какой
2: все
1: молодец.
2: Выглядит красиво. А сам еще мой личный лайфхак. Центральный свет сделайте холодный, подсветочки теплые. Будет максимально уютненько.
1: Угу.
2: Вот. Дальше, а еще, знаете, что сделайте? В душевой, ну, если у вас ванная, сделайте прям над ванной полосочку теплого света. Вам достаточно будет такой кайф вообще шикарный.
1: А ты сделал?
2: Да.
1: Класс.
2: Вот. Ошибки с цветами и отделкой. Вот. Бежевая, коричневая квартира, вот она считается, многие говорят, квартира неудачница.
1: Почему это?
2: Откуда я знаю? Так говорят. Вот. Бежевый стол, бежевые стены, коричневая мебель, вот серый плинтус, скучно становится сразу, моментально.
1: Это согласна.
2: Добавлять, не бойтесь добавлять ярких пятен. Не в
1: зелень,
2: смысле,
1: например.
2: Чего?
1: Зелень.
2: Суп. Вот, а это на стены просто что, какой-нибудь постер желтый повесьте. Вот. Ну, то есть, вот это правильно. Дальше. Эргономика и планировка. Вот. Часто, вот я вам скажу по опыту, можно обратиться к дизайнеру. Дизайнеры, они же творческие люди. Они придумывают вам такие планировки, о которых вы жить потом не сможете в них. У меня дизайнер предлагал несколько комнат сделать. Кабинет. У меня квартира скромненькая, 46 квадратов. И он пытался сделать кабинет, спальню, еще и гардероб.
1: Кабинет на балконе?
2: У меня нет балкона. Вот. Что? А, нет балкона.
1: А где же выращивать рассаду?
2: Чтобы что? Чтобы зелень в суп?
1: Да-да-да.
2: Ну, в общем, когда будете смотреть, вы хотя бы представьте себе, как это будет выглядеть. Вот. Ну и, конечно, самое популярное, это тоже не менее точнее, чем как свет, это розетки. Не стесняйтесь, делайте огромнейшее количество розеток. Потому что, ребята, нет ничего хуже, когда вы сделали красивый дизайн. Все, красиво. И вот удлинители везде. Ну это что это такое? Везде удлинители.
1: Ужас какой.
2: Вот, это некрасиво. В общем, запомните эти правила. Конечно, такие легенькие правила, но они действующие. Самые популярные ошибки я вам назвал. Готовьте ремонт с умом.
0: На радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Маяка. Селфи. Хит FM.
1: 8:26 в Москве. Всем доброе и бодрое утро. У нас супер классная активность в пробках.
2: Да, мы решили с вами, однажды мы решили такую историю запустить, что по средам будете фотографироваться, отправлять нам фотки, мы будем делать из этого галерею.
1: Вот, селфи-перекличка.
2: Да, селфи-перекличка. Это работает. Так что прямо сейчас фотографируйтесь в дороге, неважно, куда вы едете.
1: Только
2: главное,
1: аккуратно.
2: Да, аккуратно, да, пожалуйста. Вот, фоткайтесь, отправляйте селфи нам в мессенджер Макс, в личку, номер записывайте 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляйте туда фотографии. Мы с Терешковой сейчас будем все отсматривать, выбирать самые яркие. Из них сделаем, во-первых, галерею в группе Hit FM Maxi.
1: Будем оценивать ваш автомобиль.
2: Да, автомобиль. Салон, скорее, автомобиль. Вот. Но самое главное, один из вас получит шикарнейший подарок. Это рамки для номеров, для вашего автомобиля, на которых написано «Я слушаю Hit FM». Так мы вычисляем своих в пробках по всей России.
1: Всем удачи!
2: Да, ждем.

0: Hit FM.
1: 8:33 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Hit FM. И у нас здесь активность в дороге, в пробках. Вот что мы делаем. Мы фотографируемся.
2: Да, пробка селфи Hit FM. Это все называется. Задача была такая. Сфоткаться во время дороги, отправить нам селфяшечку, себешечку вот в личку, в мессенджере Макса. Мы должны были выбрать лучшего из вас и вообще в целом создать фотогалерею. Ребята, вы
1: и мы это сделали.
2: Лучшие, хочу я вам сказать. Вот смотрите, пожалуйста, Гузель едет. Вы, мне кажется, вот этой мимикой напугали ребенка. Там как-то все странно очень.
1: Таня отправила шикарное селфи себя в очках, в футболке. Сразу видно лето, хорошая погода.
2: Татьяна, да. Но Евгения тоже... очень яркая. Вот, Виталий, конечно, очень артистичен.
1: Карабас-барабас,
2: да.
1: Да.
2: Так, вот вопрос у Карине. Я все понимаю.
1: Она нафоткала кошку.
2: Да ладно, кошка, зачем вам столько побрякушек на зеркале?
1: Поэтому и нужно. Кошка должна чем-то заниматься в дороге.
2: Вот, а дальше у нас тут Дарья. Дарья, вы прям как будто по Калифорнии едете. У вас панорамная крыша.
1: Позавидовала я, честно, Даша.
2: Да, патриот Никита у нас отметился. Он носит футболку с гербом прям вот в область сердечка. Герб у него.
1: А Андрей, у него такая классная ямочка на щечке. Серьезно, едет на работу. Что?
2: Там то-то, а Андрей ямочка на щечке. Ладно.
1: У Кристины платье шикарное летнее, красное. Так я не поняла, там что, море? Посмотри.
2: Нет, это забор.
1: Да?
2: Да, это дам.
1: Это иллюзия?
2: Ну, наверное. Да. В общем, мы должны были выбрать лучшего. Оказался, мы сегодня выделили для себя Алексея. Алексей, значит, на фотографии очень много вопросов. Сейчас будем задавать. Давайте. Алексей, привет.
3: Привет, ребят.
2: Так, смотри, я тебе сходу задам вопросики. Первый вопросик. Что за герцогиня? Он, значит, едет в машине, у него в руках фотографии герцогиня. Что за герцогиня?
1: Написал, что едет к любимой.
3: Это моя любимая герцогиня, это моя супруга.
2: Так, супруга, прекрасная. Вопрос второй. Что с языком? Ты зачем его высунул?
1: Ты кривляешься?
3: Не кривляюсь, просто жарко.
2: Рекламируешь себя?
1: Показываешь свои достоинства.
2: Так,
1: молодец.
2: Вот, прекрасно. Вопрос третий. Почему герцогиня на фото такая грустная?
3: Потому что утро было.
1: Перефоткай срочно.
2: Перефоткай, да, должна быть веселая. В общем, мы тебя поздравляем и с радостью тебе отдаем рамки для автомобильных номеров.
3: Спасибо большое.
2: Ты из какого города, скажи, пожалуйста?
3: Город Нефтеюганск.
2: Нефтеюганск. Вот, в общем, ребята, если, девчонки, если по Нефтеюганску видите автомобиль с номерами Hit FM, знайте, мужик занят.
1: Вот. Ах, вот так вот мы будем их метить.
2: Вот.
1: Хорошая идея.
2: Он возит фотографию любимой.
1: Молодец.
2: Вот так вот. Ребят, спасибо огромное. Вот, это потрясающая история. Пробка селфи Hit FM. Леш, мы тебя еще раз поздравляем. Вот, вам всем спасибо за фото.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко.
8: Тот самый линолеум зайдет и вам.
9: Таркет. Респекты по всем параметрам.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
16: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
17: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Так, фитнес-тренды. В фитнес-тренды 26-го года ворвалась японская интервальная ходьба. Люди теперь больше не бегают.
1: Ну вот там, так. Да, там, где это придумалось.
2: Интерес к ней вырос в 3000%. Вот так вот.
1: На 3000. Это какая-то особенная ходьба?
2: Да, сейчас расскажу. Суть фишки вот в чем. Значит, 3 минуты идем очень быстро, так, чтобы тяжело было разговаривать. Ну, как будто ты куда-то опаздываешь. Вот. 3 минуты возвращаемся к спокойному прогулочному темпу. Вот. Потом и так повторяем 5 раз. На все уходит ровно 30 минут. Идеалити.
1: Надо проверить, сколько еще калорий сжигается за такую тренировку.
2: Говорят, очень много. Получается, если брать масштабы Москвы, как, вот, и куда-то...
1: А мы так и делаем, мы так и двигаемся.
2: Куда-то опаздывать полезно. Вот эти люди, которые бегут куда-то... Дорогу! Я думаю, я всегда думал, куда ты опаздываешь? А он, оказывается, худеет просто.
1: Знаешь, человек, который опаздывает у нас, он идет спокойно, кстати.
2: Потому что он уже опоздал.
1: Да. А тот, кто вот так вот бежит, как ты описал, это человек, который хочет успеть. Он еще не опоздал.
2: Не, у меня есть коллега, вот недавно прям была ситуация, она, ее зовут Свет, Света, привет, вот, Света, она, значит, потрясающий человек, она бежала по этажам, опаздывала навстречу ко мне, вот, бежала с сумкой какой-то, тюком огромным, там у нее плойки какие-то.
1: Почему ты говоришь, они в прошлом?
2: Потому что она бежала, потом после этого и перестала бегать, вот, она запыхалась, зато, смотри, стройная теперь.
1: Вот, видимо, именно поэтому, когда к тебе навстречу...
2: 10 минут бега.
1: Бежала, похудела.
2: Вот как, а всегда так, когда ты бежишь к мужчине на свидание, ты худеешь. Когда ты бежишь к мужчине навстречу рабочую, ты еще больше худеешь, потому что к этому еще и нервы подключаются.
1: А если это еще свидание и рабочая встреча одновременно?
2: Нет, такого не бывает.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905-Кирова-23.
3: Противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будете Алиши, радио Хит ФМ. И вот он, час икс обсуждение тем.
1: У нас есть классная тема. Но она такая даже, на подумать или на выдумать. От чего вас срочно нужно застраховать?
0: Мы сейчас, ну давай, да, хорошо, давай. От тебя от чего? Давайте так, у меня есть 3 пункта. Застрахуйте меня, пожалуйста, от того, что я подворачиваю ноги все время. Постоянно, вот. Второе, застрахуйте меня от еды.
1: От еды? Все от, время?
0: Я прям, вот, слава богу, сейчас меньше есть стало.
1: Не-не-не,
0: вот.
1: Ты когда ничего не ел, ты был очень злым. Тебе нельзя не
0: вот.
1: Есть.
0: И третье, застрахуйте. Это вот сейчас надо под третий пункт, почему я. Застрахуйте меня от Терешковой.
1: Подождите.
0: Секундочку. Так, секундочку. Давайте поговорим об этом.
1: Я бы застраховала себя от покупок ночью. У меня мозг нашел хитрую лазейку. Я в ночи
0: просто
1: просыпаюсь.
0: Просто в ночи Тамара просыпается такая: нам нужны прихватки.
1: Да-да-да, я быстро делаю заказ, и все уже, понимаешь, уже едет, уже фурами ко мне.
0: Если раньше ты просто в корзину складывал, сейчас шакал жёстче.
1: Да-да-да, поэтому застрахуйте от покупок.
0: А потом она сидит и рисует вот эти круги, деньги, чтобы были. Кстати, мы же рассказывали сейчас, вот она сделала, я сейчас выложу видео с кружочком, как она ритуал денежный тут подтягивает.
1: А вдруг я должна все проверить на себе.
0: Вот, давайте теперь вы рассказывайте, от чего вас, слушатели радио Хит ФМ, нужно срочно застраховать. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку. На номер тот же 8-925-007-1074. Также пишите просто в группу в Максе Хит ФМ. Мы там тоже ждем ваши сообщения.
1: Ну все, стартуем. От чего вас срочно нужно застраховать?

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, от чего вас срочно надо застраховать. Открываем страховое агентство Адамова и Терешкова.
2: Да, мы, если что, со всеми готовы сотрудничать.
1: Так, ну что у нас там есть? Вот Кристина пишет о произвольных покупках. О, непроизвольных покупках, пожалуйста.
2: Угу. Ну, все-таки у девочек есть такая проблема.
1: Есть такая проблема, да. Виталик пишет: от постоянных покатушек налево.
2: Ого, нет, вот это признание.
1: Виталий, вы понимаете, что вы сейчас напрягли всех жен, у кого мужья Виталии?
2: Мы, если что, никого не сдаем, так что можете смело признаваться в чем-то.
1: Алена пишет: застрахуйте меня от работы, а то заказов очень-очень много. Вот так вот. Екатерина пишет: застрахуйте меня срочно на 3 месяца от работы. Все от работы хотят. Слушайте, хорошо, мы застрахуем, но на что вы будете страховаться? Ваших денежек не будет.
2: Застрахуйте меня от травм. Вот, мне надо. Потому что когда я бегаю много, я всегда переживаю, что с моими ножками что-нибудь случится.
1: Ну вот, кстати, что?
2: Что?
1: Ты ходишь ножками и боишься, что? Ты машину
2: бегаю.
1: Купила. Так зачем ты бегаешь? Я 100 раз тебя спрашивал. У тебя машина есть, есть велосипед, есть метро. Тебе человечество паровозы пустило в черте города, чтобы тебя волки не съели.
2: Это секрет моей красоты. Я двигаюсь самостоятельно.
1: То есть ты хочешь застраховаться от красоты?
2: Нет.
1: Ладно, ребята, от чего вас надо застраховать? Такая у нас сегодня тема часа. Пишите свои сообщения в мессенджер Макс в личку 8-925-007-1074. А также пишите в группе Hit FM в Максе. Мы там тоже все читаем.
3: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 9.14 в Москве. Продолжаем обсуждать вот какую тему. От чего у вас срочно нужно застраховать? Что мы здесь ждем с Адамовым? Можно чего-то и глобального, да, какие-то ваши нюансики. А можно чего-то такого мелкого, что вы не любите делать, например?
1: Вот Артур написал: застрахуйте меня от моей мамы, когда она говорит, я тут решила заодно и порядок навести. Полгода еще ключи от квартиры.
0: Нет, пусть ее наводит. Я, например, рада, когда так предлагают.
1: Так ты сама мама, понимаешь? Ты начинаешь дома убираться, откуда ты там? Дети такие, где страховка?
0: Виктория, от приступов максимализма.
1: Это что?
0: Тут хотелось бы, конечно, подробности, пояснительную бригаду, что вы там
1: делаете. Что у вас
0: такого
1: происходит? Да, что у вас тут происходит, пожалуйста? Вот от нервного срыва просит Дарья. Так, дальше, маркетплейсы.
0: Роман вот просит застраховать от кредитов и женских обид по пустякам, когда она обиделась и не говорит за что.
1: Ну, тут не страховка, тут надо дар экстрасенсорики включить.
0: Да,
1: потому что,
0: да,
1: причем
0: да.
1: Такое, знаете, я вам
0: тут
1: хочу
0: вам
1: сказать,
0: надо обучаться.
1: По опыту знаю, что надо уровень Кашпировского надо. Вот.
0: Все, на самом деле, мужчины прекрасно понимаете. Вы просто делаете вид, что вы не понимаете.
1: Сейчас тебе все мужчины страны сказали, что? Вот Сергей пишет, от маленьких зарплат.
0: Ага,
1: пожалуйста, застраховать.
0: Да, и всех надо.
1: Мы вам обещаем зарплату выше рынка. Шикарный, тут такая страховка сама вылезает. И застрахую эти слова.
0: Да.
1: Так, Екатерина пишет, застрахуйте меня от шашлыка и от подружки Танюшки.
0: Так, есть подозрение, что гудят девчонки.
1: Гудят, да, гудят. Там так и написано. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. А также есть группа Hit FM в Максе. Заходите и там тоже отмечайтесь. Мы сегодня обсуждаем, от чего вас надо срочно застраховать.
2: На радио Хит FM.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит-ФМ.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем эффектную тему. От чего вас надо застраховать?
2: Амир написал. Давай. От скандальных пациентов. Видимо, да. Врач.
1: Доктор, да, кстати, пациенты скандалят жутко. Застрахуйте мою зарплату, пожалуйста, тут опять. От чего? От клеща Валеры.
2: Оля написала, застрахуйте меня от того, чтобы не хвататься за телефон сразу после пробуждения. Это да, это вот надо тоже всех.
1: Роман пишет, застрахуйте, у меня проблема вот какая, когда есть лишние деньги, мне что-то нужно купить срочно, хотя эти деньги я откладывал на нужное.
2: Угу.
1: Вот так вот, пожалуйста. От бесконечных трат. Так, дальше. Кристина пишет, Кристина писала, от недобросовестных мебельщиков.
2: О, да, точно.
1: Эти жуки, да, те еще.
2: Они же вообще, они же каждую ступеньку считают.
1: Это, кстати, вот застрахуйте меня от доплат доставки. Вот это вот мне тоже хотелось.
2: От поломок лифта еще.
1: От поломок лифта невозможно. Это же жизнь целая. Не будет поломок лифта, о чем ты будешь в домовом чате разговаривать?
2: Ну, вообще-то да.
1: Понимаешь? Максимум, что кондиционер в квартире
2: отключился. А мы за счет о чем разговариваем? У нас иногда пожарная тревога срабатывает. Причем никакого пожара нет. Но она орет так на весь дом. И все начинают спрашивать, что случилось? Что? У кого? У кого? Как вы? Выключите ее!
1: То есть вместо того, чтобы эвакуироваться, вы все сидите и думаете, как выключить ее?
2: Да. Серьезно? Она мешает нам жить.
1: Какой потрясающий дом у вас забавный. Вот, я, кстати, вот знаете, в связи с этим, хотелось бы вот от таких соседей застраховаться, которые сидят, такой пожарный тревога, они такие, ну подождите, сейчас чай допью с печеньем и выйду. Я что, зря готовила, что ли?
2: Да вот, у меня суп еще не доделался.
1: Вот, суп, молоко еще на плите стоит, и каша манная с комками будет. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, там же в Максе, можно написать в группе Хит ФМ. Мы сегодня обсуждаем вот что, от чего вас срочно надо застраховать.
0: На радио Хит-ФМ. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: радио Хит ФМ.
1: 9:34 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня, за чего вас срочно надо застраховать.
2: Костя отправил сообщение: от неадекватных собеседников надо застраховаться.
1: Я вообще Шазам изобрел.
2: Актуальненько для многих.
1: Так, Кристина пишет: застрахуйте меня от просмотра сторис бывшего в 2 часа ночи.
2: Ой, с удовольствием.
1: Да, может быть, просто не надо смотреть? Смотрите на будущих. Там же тоже полно.
2: Кстати, их. Да, Слава, застрахуйте от пробок на дорогах. Нужная тема.
1: Так, нужна страховка. Такое сообщение. Нужна страховка от «давай просто померим это платье без покупки». Час примерочный, потом полки с косметикой, кассир с жалостью в глазах. Это Олег написал.
2: Вот у меня нет вот такой возможности покупать вещи, которые я не буду носить. Вот я поражаюсь, есть же такие люди.
1: Я очень часто покупаю такие вещи.
2: Поэтому я их и не вижу.
1: Так я же их не ношу, да.
2: А ты для кого их собираешь?
1: Ну, она просто красивая какая. Вот, знаешь, недавно я прям буквально вот на днях был, купил бейсболку с болидом Формулы-1. Я понимаю, что я странно в ней выгляжу, но она такая красивая. Просто лежит и все, вот просто радует.
2: Шопоголик.
1: Кто-нибудь вот придет, и кто-нибудь придет, померит, и я такой с радостью: знаешь что?
2: А забирай.
1: Вот. Еще я накручу, она стоила-то копейки, я накручу, что ее привезли из Монте-Карло. И человеку приятно, и мне плюсик в карму.
2: Какой ты обманщик.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Вот. Также там же в Максе есть еще и группа Хит ФМ. Вы туда зайдите, откройте комментарий, и там можно тоже написать по теме часа. А тема часа сегодня вот какая: от чего вас срочно надо застраховать?

0: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!

0: Тула скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9:44 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня... Что происходит с голосом таким? Я не понимаю. Итак, дамы и господа.
2: Вы в банк, что ли, позвонили?
1: Поставьте пару. Ваш звонок очень важен для нас.
2: Да-да-да.
1: Так.
2: Не пугайте.
1: Так,
2: у нас вот как звучит тема.
1: Сейчас, подожди.
2: Этого часа.
1: Мы сегодня обсуждали, за чего вас надо застраховать.
2: Вот. От чего вас нужно было застраховать? Разные сообщения приходили. Конечно, все хотят от маленькой зарплаты. Это прям вот...
1: Виктор написал. Мне очень понравилось сообщение Виктора. Застрахуйте меня от фразы «пусть лежит, вдруг пригодится».
2: Да.
1: В гараже 15 сломанных стульев и коллекция дохлых батареек. Потом дети найдут и сдадут в металлолом вместе с моей карьерой коллекционера.
2: Вот, а меня, знаешь, сейчас тут придумала, тоже нужно застраховать от собирания этих пакетов.
1: Каких пакетов?
2: Пакетов в пакеты.
1: Слушай, я тебе скажу честно, вот я начал... Извините, но я начал покупать отдельно просто пакеты уже в магазинах.
2: Потому что тебе не хватает?
1: Нет, потому что у меня нет мусорки еще дома пока. Я их просто мусор в пакеты складываю. А мусора что-то в последнее время столько, что откуда, я не понимаю.
2: Ну, я хочу, знаешь, что вот тебе пожаловаться немного. Раньше я не задумывалась о пакетах. То есть у меня всегда пакеты идут в мусорное ведро. У меня всегда их было столько, что просто вообще сейчас у меня дефицит пакетов.
1: Я сейчас включу душнилу. Ты видел, сколько пакеты стоят? Ты хоть раз обращала внимание? Я тут недавно в магазине покупал. 22 рубля мне сказали пакет стоит. Я говорю, еще чуть-чуть, и я рюкзак буду покупать фактически.
2: Будешь ходить со своим рюкзаком в магазин?
1: Я тебе больше скажу. Следующий этап, вот сейчас ты их собираешь. Следующий этап, ты поймешь, сколько они стоят, ты начнешь их стирать.
2: И продавать.
1: Нет, продавать вряд ли.
2: А сдавать в аренду.
1: Кстати, хороший бизнес пакеты делать.
2: Все, давай обсудим это дома.
1: Такие кульки называться будут. 8-9-2-5. А, подождите, куда 8-9-2-5? Ну, кстати говоря, пишите. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Если вдруг хотите...
2: Открыть бизнес пакетами?
1: Да нет. Ну, если хотите продолжить тему, от чего вас надо застраховать, мы еще почитаем сообщение. Но мы уже прощаемся. В любом случае, здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей мы говорим привет, вам говорим до свидания.
2: Видишь, насколько мы любим свою работу, что даже не замечаем, как она пролетает.
1: Кстати, есть такое, да.
2: И вспоминаем в конце, что нужно уже прощаться.
1: А хочется еще общаться.
2: Все, всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока-пока.

0: стаканами на радио Хит ФМ.
1: Я вот сижу и думаю, а какой нам с вами статус придумать? Может быть, мы сегодня с вами можем все? Хотя нет, это в четверг мы с вами можем все. Сегодня же среда, правильно? Поэтому по средам мы с вами все делаем правильно. Кто бы что там ни говорил. Договорились? Наташа Стаханова, друзья, на ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Везде хит, кстати, сегодня. Помогу вам поймать. Вот, ну, поехали.
0: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый
2: на радио Хит ФМ.

0: Бойс Бой на радио Хит ФМ. This feeling, это чувство. Вот у меня сейчас, знаете, такое чувство интересное внутри. Просто наша слушательница Настя прислала фотографию очень красивого колечка с подписью. А это, между прочим, от Хит ФМ. Поймала везде хит, не верю, что это возможно. Красивое, какое колечко. Я, правда, вот в камушках не разбираюсь, но прям впечатляет. Друзья, нереально приятно, что вы делитесь такими фотографиями. И вообще всегда мы рады вашим фидбэкам, ну, обратной связи. А везде хит, он, да, он такой, можно выиграть очень крутые подарки. Вот и ювелирочку, и парфюмерию, и косметику, и полный бак бензина просто залить вот прям под самый-самый верх. Или бесплатно покататься на такси. Ну, много всего можно выиграть. Подробности у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Будем сегодня ловить вместе, но чуть-чуть попозже. А прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2008. Леди Гага.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Пушкинском музее стартует цикл моновыставок, посвященных образу Мадонны в искусстве итальянского возрождения. Первая экспозиция «Мадонна Ренессанса» из частных собраний знакомит с редкой картиной, созданной одним из учеников Леонардо да Винчи. «Мадонна с двумя играющими младенцами». Увидеть работу можно всего 2 недели, после чего в рамках проекта покажут произведения других мастеров Ренессанса – Джованни Беллини, Луки Синьорелли и Франческо Граначчи. Выставка работает до 26 июля без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: ГЭС-2 приглашает на выставку «Москва-Ханой», которая посвящена типовому жилью в двух столицах – Москве и Ханое. На экспозиции сравнивают советские микрорайоны и вьетнамские жилые кварталы, показывая, как одинаковая архитектура со временем становится разной благодаря людям, их привычкам и повседневной жизни. Здесь также собраны архивные материалы, исследования и современные работы художников, благодаря которым можно увидеть, как развивались жилые районы в СССР и Вьетнаме. Выставка работает до 20 сентября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре Москино сегодня вечером можно посмотреть специальную версию культовой диалогии Квентина Тарантино «Убить Билла. Кровавое дело целиком», в которой режиссер объединил обе части в один фильм. Именно такой он изначально задумывал эту историю. Ленту отреставрировали в формате 4К, и в прокатную версию вошла ранее вырезанная аниме-сцена. Кстати, фильм покажут с 15-минутным антрактом. Начало в 19:00 для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Тейм Импала и Дженни из Blackpink на радио Hit FM. Трек называется «Дракула». Я вот пытаюсь найти его в нашем главном хитовом чарте, но не нахожу. Странно как-то. Но значит, вы не голосуете за эту песню. Но если начнете, вдруг вам она понравится. Вдруг она вам нравится. Вы просто не знаете, что можно за свои любимые треки голосовать на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. То она там появится и, возможно, поднимется прям высоко-высоко. Вот вижу, BTS у нас на третьем месте почему-то, девочки. Ладно, друзья, как обстоят дела вот в топе, это уж точно знает наш Андрей Белов. Он прямо сейчас все расскажет и покажет.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Hit FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
1: BTS, Swim.
2: Второе место.
1: Alan Walker, Broken Strings.
2: Первое место.
1: Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Кирилл на радио Хит ФМ, про 100 балерин. Друзья, мы с вами буквально через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Ну а прямо сейчас с нами Тейлор Свифт с песней, которую она посвятила своему жениху. Она замуж, кстати, выходит буквально через месяц, наверное. Сейчас вся в подготовке, там платье, все дела. Но вот Дуа Липа ее опередила. Да, уже все это сделала. Кстати, а вы видели ее свадебное платье? Там шляпа одна чего стоит. Если прям очень сильно хочется посмотреть, буквально полчаса назад у нас появились фотографии у нас на официальной страничке ВКонтакте и в мессенджере Макс Хит ФМ. Заходите, смотрите. Ух! Ну там реально есть на что посмотреть. И муж теперь уже Дуа Липа там тоже где-то, знаете, за шляпой там выглядывает. Ну а прямо сейчас Тейлор Свифт. Welcome to Hit FM.
1: Это

0: на радио Хит FM.
1: В этом часе, друзья, играем с вами в хитбокс. Буквально через пару песен, если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит FM». Спойлер, все звезды. Ира Баутина в новостях нам расскажет, почему, как нейросеть работает против хамства в комментариях. Мод нам споет про намек на нас, но прямо сейчас «Мафия Стайл». Ну, тоже игра такая есть, кстати. Интересная, но спойлер лучше. Запускаю с самого начала.

0: Ну что, любители загадок, играем? Итак, я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Сейчас я пытаюсь открыть. А вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через несколько секунд появится пост. Куда вам удобнее, можно и туда, и туда. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером 25, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ Спорт». Все звезды. Итак, открываем. Что? О, ну, знаете, вот первая ассоциация вот сразу же. Любит, не любит. Вот, мне кажется, понятно, да, уже, что здесь. Сейчас буду вас сбивать с толку. Я знаю, что научное название вот этой вот красоты матрикария, что происходит от латинского слова matrix. И вообще по народным поверьям вырастает там, где падает звезда. И вот что же здесь такое? Я жду мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
1: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать сегодня, что там внутри нашей хитовой коробочки, или не получилось. Мои ассоциации, ну, первая, конечно, прям очень сильная, любит, не любит. Ну, но научное название матрикария происходит от латинского слова «матрикс», и по народным поверьям вырастает там, где падает звезда. Ну и вы все ответили правильно, но наш победитель сегодня Анастасия Анатольевна. Именно она написала слово «ромашка» под номером 25. Анастасия Анатольевна, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Вот так вот. Кстати, а вы знаете, что в космосе проходили эксперименты с ромашками? В 2016 году ромашки выращивали на Международной космической станции, но по какой-то причине лепестки цветков получились менее симметричными, вот чем у земных ромашек. Ну вот, неизвестно почему. Ну вот так. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, «Хитбокс». Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2000. Спиллер и Софи Элис Бекстер.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: До недавних пор любители устраивать споры в интернете прикрывались анонимными профилями в соцсетях. Однако с появлением и развитием нейросетей делать это становится все сложнее. Так ученые швейцарского Цюриха в ходе экспериментов с несколькими моделями искусственного интеллекта выяснили, что конфиденциальность в сети перестала быть надежной, как это было ранее. Нейросети с легкостью анализируют совпадающие фрагменты данных и особенности поведения, после чего с большой долей вероятности указывают на реального владельца фейковой учетной записи. С одной стороны, это неплохая профилактика интернет-троллей, но с другой – опасность для тех, чья деятельность должна сохраняться тайной. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на радио Hit FM. Let Me Be, такая спокойная, да, песня, вот прям вот слушаешь, прям такая медитативная, но в финале она, конечно, сейчас, секундочку. Вот так вот, и ты проснулся. Друзья, кстати, хочу вам напомнить, что у нас появилась новая онлайн-радиостанция, называется «Хит детям». Там песни для детей, которые хочется включать снова и снова. Ну а найти вы сможете, естественно, на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит FM». Там, кстати, очень удобно слушать онлайн-радиостанции. Наташа Стаханова, друзья, Хит FM, статус хитовый. И мы с вами уже буквально через полчасика будем нырять в прошлое, поиграем в хит. Ну и, конечно же, в следующем часе у нас везде хит. Если сможете его поймать, можно выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. И парфюмерию, и косметику, и ювелирку, и бензин, и вкусняшки всякие прям, и апгрейдить гаджеты, и одежду модную, и спортивную. В общем, все можно сделать.
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на Радио Хит FM.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Натальей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: В этом часе, друзья, по традиции мы с вами будем нырять в прошлое, играть в хит. И, конечно же, везде хит в этом часе где-то там будет плавать между песен. И если поймаете его, можно выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. И если вы только что к нам присоединились и еще не знаете, как поймать этот везде хит, сейчас объясню. Красивый мужской голос в эфире вам скажет, дорогие друзья. Он скажет прямо сейчас. Отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Друзья, личные сообщения как раз, не в какие-нибудь там комментарии. Вот, поэтому вы берете в руки телефон и отправляете слово «везде хит». И если оно, это слово, упадет к нам сегодня под номером 3, потому что сегодня 3 июня, то везде хит ваш. Но только когда вы отправите это слово, пожалуйста, немножечко там посидите у нас у мессенджера Макс, потому что мне нужно связаться с победителем, и в прямом эфире нам с вами нужно открыть везде хит, вот который вы поймали, и посмотреть, что вы там выиграли. А выиграть можно ого-го что. Ну, например, ювелирочку. Можно апгрейдить косметичку, можно гаджет апгрейдить, залить полный бак бензина, модная одежда, стильная одежда, спортивная, вкусняшки всякие, деликатесы. В общем, ой, я много могу перечислять. Если вам нужны подробности, можете посмотреть на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну, а я желаю вам удачи его поймать. Ну, а прямо сейчас Леди Гага и Доечи на Радио Хит ФМ «Runaway».

0: радио Hit FM.
1: Друзья, ныряем в прошлое на 2-3 минуточки, очень полезно. Да. Потренируем нашу ассоциативную память. Итак, я запускаю в эфир один стопудовый хит, нагрянут воспоминания. Вот, и если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Но можно просто написать год этого хита, если реально только по-настоящему вспомните. Ладно, хотя не обязательно этот год. Может быть, вы в другом году эту песню тоже слушали, поэтому воспоминания важнее. Куда пишем? Мессенджер Макс, +7 925 007 10 74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Ну и по традиции у нас есть подсказочки. В какой год мы с вами ныряем? В том самом году Гарри Стайлз начал свою музыкальную карьеру. Шакира записала гимн для чемпионата мира по футболу в ЮАР. В прокат вышли «Гадкий я», «Шрек навсегда». Помните? Ну, достаточно глубоко будем нырять. А Селена Гомес получила школьный аттестат. Конечно, все это замечательно, но, друзья, ваши воспоминания важнее. Я надеюсь, вы поделитесь. Ну что, готовы? Ныряем.

Хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Эля написала: «Лето, море, дискотека 2010». Саш пишет: «Выпускной 2010 года, на повторе у нас песня это была». Так, Юля поделилась: «Нам лет 12, на даче с бабушкой летом, и эта песня из радиоприемника «Беззаботное детство». А вот Никит пишет, что ему в свое время эта песня поднадоела. 2010, но для него вот 2011. Но она тебе тогда тоже, да, не особо нравилась? Я вижу, да, ты написал. Ну, бывает, ничего страшного, все нормально. Пишу, чтобы проверить, видите ли вы мои сообщения, так как буду пытаться поймать ваш везде хит «Максим». Максим, мы все видим, правда. У нас вот тут огромный просто дисплей компьютера, все высвечивается, все ваши сообщения. Так что, друзья, да, надо возвращаться. Но это Александра Стэн, мистер Саксобит от слова «саксофон». А мы возвращаемся с вами в 2026-й. Ловите везде хит. Он как раз в этом часе будет совсем скоро, друзья. Желаю вам удачи. Ну а помогут нам вернуться Леони Каллум Скотт прямо сейчас. Stay на Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки. Греки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Привычка засыпать под телевизор успела стать одним из мостов между поколениями, но, как оказалось, она не совсем полезна, даже если вам кажется, что вы спите достаточно. По мнению российских сомнологов, качество сна при засыпании у экрана заметно снижается, потому что в это время свечение ухудшает выработку мелатонина, а нервная система перегружается. В долгосрочной перспективе такая стратегия может нанести вред здоровью, поэтому эксперты посоветовали тем, кто не может заснуть без внешнего шума, включать спокойную музыку без слов или звуки природы. При этом важно, чтобы у этих мелодий не было перепадов по громкости и кульминации, которые могут помешать здоровому сну. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде-хит» — это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде-хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер «Макс» и сегодня оказаться третьим по счету, потому что 3 июня, и у нас есть победитель — Татьяна, город Ставрополь. Татьяна, привет! Алло, алло!
2: Привет-привет!
1: Привет-привет! Ну что, поймала его, вот держим, но что выиграла, еще пока неизвестно. Вот сейчас давай мы его откроем и посмотрим, какой же твой «Везде-хит».

0: Друзья, вот так легко можно взять и поймать вездехит, как Таня это сделала. Главное сегодня оказаться третьим по счету, потому что 3 июня вездехит сегодня будет еще плавать. Я желаю вам удачи его побыстрее поймать.
1: Вездехит на радио.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.
5: Сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
6: Реклама 18+.
7: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: ошибается тот, кто думает, что он никому не нужен. А вот именно об этом Ava Max на радио Hit FM. Возможно даже, что вы чья-то мечта. Серьезно. Наташа Стаханова, друзья, с вами по-прежнему здесь на Hit FM. Статус хитовый. Где-то так через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, дождевик. Либо очень стильное, большое, летнее, пляжное. Вот такое вот полотенце. В общем, скоро начнем. Ну а прямо сейчас с нами Don Diablo. Бум-бум.
1: What's up, guys? I'm Don Diablo. Это Hit FM.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: на радио Hit FM.
1: Друзья, пару песен и играем в настроение с вами. Можно выиграть наш классный мерч. Также будет программка про фильмы и сериалы «Смотрители». Ёлка нам споет очень красивую песню, которая называется «Проще». Но одну песенку вот прямо сейчас поставлю, она такая немножечко человая. Давайте расслабимся, ну как раз вот перед игрой. Дати на радио Hit FM, «Take Me There».

Это Heaven на радио Hit FM. I run, я бегу-бегу, но вот кто-то повышает себе настроение именно бегом, кстати, работает очень хорошо, а можно просто взять в руки телефон, набрать звездочка 1074 и поиграть со мной в прикольную игру, которая тоже называется «Настроение», ну, как раз для того, чтобы вам его поднять. Мало ли, может, оно у вас какое-то, ну, не особо приятное для вас, поэтому давайте поднимем. Ну, вообще, в любом случае, звоните, друзья, очень приятно с вами пообщаться. Итак, звездочка 1074. С мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш модный фирменный дождевик радио Hit FM. Либо могу подарить яркое пляжное полотенце. Тоже радио Hit FM. Да, там вот такой вот логотип очень-очень красивый. Итак, я жду, друзья, и желаю вам удачи. Звездочка 1074.

0: хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. На связи со мной город Калуга. Ирина, привет. Алло.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависит вопрос.
0: Настроение. Работник месяца.
1: Вот так вот. Работник. О, ты была когда-нибудь работником месяца? Когда-нибудь на доске почета там, нет?
2: Нет? Пока еще нет, не выставляли.
1: Не выставляли. Ну ладно, я вижу. 5 вопросов вот на эту тему. Вот. А хочется, скажи.
2: Сейчас. Конечно, каждому работнику хочется
1: быть работником месяца. Когда не только на доске почет, но еще как-то вот по-другому, да, там, когда пи-пи-пи, так вот.
2: Ну, конечно, конечно. Да,
1: да, да, вот как раз поняли друг друга. Так, 5 вопросов, смотри, 30 секунд я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Включаем женскую интуицию, отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки, все очень просто. Готово? Поехали?
2: Ира,
1: поехали! Регулярные планерки с начальством повышают продуктивность, да или нет? Быстрее?
2: Да.
1: Угу. Совместные походы на обед сближают коллектив, да или нет?
2: Да.
1: Строгий дресс-код повышает эффективность работников, да или нет?
2: Да.
1: Порядок на рабочем месте делает нас счастливее, да или нет?
2: Да.
1: Корпоративы могут ухудшить эффективность коллектива.
2: Нет.
1: Нет.
2: Нет.
1: Не могут. Ладно, давай проверим, получилось у нас с тобой или не получилось. Итак, а ты в офисе, да, работаешь, получается?
2: Ну, можно сказать, что да.
1: То есть на удаленке. Нет, можно сказать, что да.
2: Нет, не на удаленке. Я это полноценный рабочий день у меня.
1: Слушай, ну круто, давай тогда смотри. Все, ты можешь свою точку зрения отстаивать, если вдруг что-то не так. Итак, регулярные планерки с начальством повышают продуктивность. А ты уверенно сказала да. А ты случайно не начальник, нет? Начальник.
2: Нет, не начальник. Просто знаешь, что такое планерки.
1: Знаешь, что такое планерки? Но ты знаешь, вот тут пишут, что в основном планерки больше раздражают работников, нежели повышают продуктивность. Или у вас такой коллектив, который прям вот за... Ну, смотря какая планерка, наверное, да, получается?
2: Ну, с нашим начальством, да, лучше планерка, она повышает продуктивность.
1: О, да ты что, круто, слушай. Ладно, хорошо, сейчас мы здесь такой вопросик поставим. Совместные походы на обед сближают коллектив? Ты уверенно сказала да? Да. Они помогают снизить напряженность, но вообще-то круто пообедать с коллегами. Строгий дресс-код повышает эффективность работник? У вас строгий дресс-код, ты так уверенно сказала да? Написано, что коллективы,
2: да.
1: Коллективы со свободным дресс-кодом чаще более эффективны. Хотя кто знает, знаешь, вот ты утром встаешь, и ты уже знаешь, в чем тебе идти, да, и не нужно мучиться, а вот это как перед кем. Ну, то есть у вас дресс-код, да, получается? Ира?
2: Да, у нас, кстати, дресс-код есть.
1: Да, слушай, ну я тогда тебе плюс поставлю, ну потому что, ну вот так. Порядок на рабочем месте делает нас счастливее? Делает, конечно. По статистике работники,
2: конечно,
1: у которых порядок на столе, счастливее других и здоровее. И вот последний вопрос. Корпоративы могут ухудшить эффективность коллектива. Ты знаешь, ты уверенно сказала нет, я с тобой согласна, но представляешь, здесь написано типа да. То, что они ухудшают, я не знаю, кто это написал. То
2: есть, а почему?
1: Не знаю, написано, если проводится слишком часто и без повода. Ну слушай, всегда же можно найти повод для корпоратива, скажи.
2: Конечно, это то же самое, что на обеде ты, когда обедаешь своим
1: коллективом. Я не знаю, кто это. Это, наверное, какой-нибудь ИИ составил, который вообще не знает, что такое корпоративы. Правда? Вот, поэтому мы с тобой в любом случае выиграли и победили. Да в любом случае у тебя 3 из 5 правильно. Я тебя поздравляю, ты молодчина. Спасибо тебе огромное за участие. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Hit FM. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие байопики можно посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть драму об одном из самых влиятельных и важных музыкантов в истории американской сцены – Боб Дилан, никому не известный, в котором главную роль исполняет Тимоти Шаламе. В фильме режиссера Джеймса Мэнголда Боб Дилан еще совсем молодой. Действие разворачивается в 1960-е, когда он только начинал свой путь в музыке. Отметим, что фильм был удостоен одной из 8 номинаций фильма на Оскар, но байопик так и не выиграл.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился фильм о звезде французского шансона месье Азнавур. Шарль Азнавур немало пережил, но еще больше сделал. Прошел Вторую мировую, прятал в доме евреев от нацистских палачей, занимался признанием армянского геноцида и очень много сделал для благотворительности во всем мире. А еще это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде, и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.
11: А он меня целует, говорит, что любит и начинает.
12: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Диалог и Калит на радио Hit FM. Dive into me. Пожалуй, вместе с ним я так потихонечку исчезаю из ваших приемников, из ваших гаджетов. Кстати, друзья, вы же знаете, да, что Hit FM прикольно слушать в умной колоночке. Просто говорите своей «включи Hit FM», и она это сделает. Ну, потому что мы с ней дружим. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.
1: С Наташей Стахановой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: вот смотрите, с какой песенки мы начали очередной час на Hit FM. Кстати, 14 часов и 2 минуты в Москве. Калашникова здесь, всем приветики. И это очень такая психологическая песня. Вот особенно психологи из интернетов этих ваших, да, вот об этом как раз рассказывают. Почему мужчина и женщина со временем расходятся, не находят общего языка? Потому что, не смогу процитировать точно, но смысл в том, что когда женщина вступает в отношения, не каждая, но так бывает, она думает, смотрит на своего мужчину и думает, ну, я тебя изменю, я надеюсь, что ты изменишься, станешь лучше, что мы притремся, и вот ты будешь просто подходящий для меня человек. А когда мужчина в этой же паре вступает в отношения, вот он смотрит на свою половинку и думает, надеюсь, ты никогда не изменишься. Вот об этом песенка, понимаете? Она хотела большего постоянно, а он оставался тем же. Ну и, соответственно, не совпало, а потом все плакали. Вот такая песня грустная, надеюсь, это единственное грустное, что было с нами сегодняшним днем. Среда, и я напомню, 3 июня, и я напомню, лето, я напомню. Все это я напомнила, вы сами прекрасно знаете. Поэтому из напоминаний не будет ничего. Просто давайте в музыку погружаться. Всем привет, я уже сказала.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ночью до 13 градусов и днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: утверждение, что кофе с маслом ки очень полезен для здоровья. Будто бы такое сочетание ускоряет метаболизм, повышает энергетический обмен и надолго снижает чувство голода. Однако столичные медики с этим утверждением не согласны. Эксперты отмечают, что на практике, когда жир попадает в желудок, то он действительно может на некоторое время усилить чувство сытости. Однако кофе с маслом нельзя считать полноценным приемом пищи, поскольку этот напиток получается весьма калорийным, но несбалансированным. В нем практически нет белка, набора витаминов и необходимых питательных веществ и очень много жира, что не только не ускоряет метаболизм, но и способствует набору лишнего веса. Как говорится, доверяй, но проверяй. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Итак, господа, у нас есть непостоянная рубрика «Как спастись от», и сегодня в данный момент она опять всплывает, потому что актуалочка «Как спастись от переплаты за багаж». Ну, то есть, если все хочется взять, а вот буквально пару килограммов, а приходится переплачивать много. Так вот, лайфхак прилетел к нам из Англии, по-моему, я не знаю, насколько он жизнеспособен решать вам, но, по крайней мере, мы должны это знать. Как спастись от той самой переплаты за багаж или вообще иногда не платить его, потому что ты не берешь. Лайфхак вот заключается в чем. На самом деле, наверное, у любой авиакомпании, не знаю, исключений, можно, конечно же, брать с собой в салон специальную подушку для шеи. Ну, знаете, они могут быть разные.

И это Дуа Липа прямо сейчас на Хит ФМ, у которой, конечно, такие большие изменения в жизни, как мы знаем прекрасно. Она вышла замуж, и ничего не тайна, не было там никакой тайны, просто не пустили журналистов на саму церемонию. А может быть, даже и пустили некоторых, не знаю, но в любом случае пригласили, так сказать, к выходу, чтобы были красивые фотки. Это была камерная такая свадьба для своих, для любимых там и все такое. Она, если вы видели, в этой вот лондонской шляпе, как ей показалось, как истинная леди. Ну, не знаю, спорный лук, спорный, шляпа пляжная, просто белая. А с другой стороны, у нее грядет огромное торжество уже на всех, так сказать, кто уместится. Вот там наверняка она столько перемеряет и попеременяет этих вот свадебных платьев, что это ее дело. Будем только наблюдать за красивыми картинками и, конечно, поздравляем молодоженов. Есть еще один человек, у которого тоже многое меняется, Эд Ширан. Он появится буквально через мгновенец в нашей с вами жизни в эфире Hit FM. Он объявил об уходе из Warner Music Group после 15 лет сотрудничества. Та сторона тоже подтвердила, сказали, никаких конфликтов, мы ничего не делим, мы пожали друг другу руки, это были 15 прекрасных лет сотрудничества, просто, вот так вот случилось. На что сам Эд Ширан говорит, да, случилось именно то, что я вырос, я отец двоих детей, и, короче, мне надо идти куда-то дальше. Дальше, но все равно музыку делать. А просто появился слух, хотя бы один, а то, может быть, и слухи во множественном числе, что он переходит в Universal. Неподтвержденные пока. Перекупили как футболиста. Вот что я бы сказала. Ну, а там узнаем подробности. Пока же Эд Ширан, времен Warner Music Group.

0: 15.06. Это время в Москве, господа. Продолжается среда, 3-е, соответственно, июня. И смотрите, наши сегодня серьезные-несерьезные праздники. Не все, конечно, можно отмечать, но некоторые можно отметить. Или по желанию. Вот, например, праздник прогульщика. Ой, для тех, кто сегодня на работу так и не дотащился, пожалуйста, это ваш праздник. Радуйтесь. День пионов, опять же, на сегодня приходится, но я немножечко не понимаю, они разве уже распустились? Ну, наверное, есть в магазинах даже пионы, а может быть и нет. А может, их высеивать сегодня надо, сажать точнее. Я в пионах не очень разбираюсь, я просто их люблю на столе, допустим, у себя в вазе наблюдать. Что еще? Всемирный день парашюта. Вернее, нет, день рождения парашюта, извините. Но все равно парашюта. Вот, если у вас есть, празднуйте. Или Всемирный день велосипеда, если у вас есть, празднуйте вот это вот. А что еще? Вот про нас. День «Любовь побеждает все». Это, конечно, про нас. Я вас поздравляю с этим. А день воспоминания о снеге – это вообще на любителя. Мне, например, не хочется. Давайте лучше лето праздновать.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Немножко повыли на Луну, правда же? Ну и ничего страшного, потом отвлечемся. Я тут подумала, знаете, в этом часе мы должны немножечко с вами поиграть. Потому что в следующем часе, заранее говорю, вездехит придет. Вот такие уж у нас планы. А значит, он вытеснит нашу постоянную игру. Ну давайте мы в этом часе и проведем нашу постоянную игру в непостоянное время. Кто нам вообще скажет слово поперек? Это же мы решаем. Вот, мы решили. Поэтому чуть-чуть попозже, на буквально минут через 10, еще и игрушечка состоится, а сейчас дела серьезные.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

сейчас и поиграем. Почему бы нам это не сделать? Тем более, что быстренько отвлечемся, кто-то заберет подарок из вас, естественно, ну и дальше продолжим своими делами заниматься. Итак, я собираюсь рассказать вам историю из жизни, очень даже коротенькую, чью-то историю из чьей-то жизни. Расскажу ее без важных деталей, естественно, утаю ее, чтобы было интересно. У вас будет 3 варианта развития событий в этой истории, только один из вариантов правда. Выбирайте правду на ваш вкус. Соответствующую циферку 1, 2 или 3 присылайте в наш мессенджер 925-007-1074. И поскольку сегодня 3 число, я отсчитываю 3 правильный ответ и награждаем победителя все вместе. А победитель сам вообще-то выберет себе награду. Это может быть пляжное полотенце. И это может быть, допустим, игра «Спойлер. Все звезды» на столочка от радио Хит FM. Это может быть наш дождевик, потому что без дождя какое лето, никакого лета. А на грядке тоже нужно выходить. В общем, это будет, конечно, выбирать наш победитель по своему усмотрению и вкусу. А теперь давайте перейдем к истории, которую, я надеюсь, я не закрыла. Я очень-очень-очень надеюсь. Вот она. Ну, хотя бы, по крайней мере, буду на что-то опираться. Потому что я даже не знаю, где произошла эта история, но вообще-то она могла произойти где угодно. Жили-были две подружки, и у одной из них была зверушка. Стих. Вообще-то у одной девушки, да, действительно, собачка, чудесный пес, не знаю какой породы, но совершенно очаровательный. А у второй подружки нет ни собачечки, ни кошечки, и, естественно, ее периодически просили с этой собакой погулять. Ну, мало ли, там подружка не может успеть или там куда-то отъехала, ну, вот это вот все. Вот, надо сказать, что героиня наша не отказывалась и гуляла, действительно, с собакой своей подружки, но потом это приобрело какую-то странную форму, слишком часто это все стало. Понимаете? И в конечном итоге подружки даже из-за этой собаки поссорились. Зачем же, собственно, вдруг вот эта вот девушка-подружка начала постоянно гулять с чужой собакой? Варианты ответов. Первый. Чтобы знакомиться с мужчинами-собачниками на улице. Второй. Чтобы потренироваться на чужой собаке перед покупкой своей собаки. И третий вариант. Чтобы бегать в парке в безопасности, потому что когда с тобой лохматая такая собаченька бежит, никто тебе и ничто практически не угрожает. Как вам кажется, что за вариантик?

Вернемся к собаководам, а точнее одна из девушек. Я рассказывала вам историю, чтобы жили-были две подружки. У одной из девушек была собачка, и есть она, остается собака. А вот, а вторая без собаки, соответственно, понимаете ли. Но повадилась у своей подружки забирать эту собаку гулять. Причем, если раньше ее просили об этом: слушай, погуляй с моей собачкой, слушай, не заедешь, не погуляешь с собакой, слушай, а вот сегодня как там, а я уеду на два дня, походишь, погуляешь с моей собакой, раньше было так, то теперь она каждый день тут как тут: дай мне собаку погулять. Почему же? А потому что опытным путем эта подружка выяснила, что когда она гуляет с собачкой, она как-то получает повышенный интерес мужчин-собачников. С ней начали знакомиться, заговаривать, разговаривать. Вот это вот все. И она подумала: ага, собака-то мне не нужна, а вот счастья личного хочется. И стала чуть ли не регулярно выгуливать эту собаку. Более того, она ей еще и блог завела и называла «Моей собачкой». И вот это вот началось. И тут подруга, которая владелица собаки, которая кормит, я извиняюсь, вот это все делает, понимаете? Груминг там и прочее, я не знаю, какой пород собака. А тут за ее счет практически, да даже дело не в этом, просто как-то некрасиво. Вот, и, в общем, она высказала, ей сказала: заведи свою собаку, знаешь что? И девочки поссорились. Она говорит: я не буду ответственной за чью-то личную жизнь, тем более собаку свою, как трофей выдавать. В общем, девочки поссорились, не знаю, помирились или нет, но правильный ответ — да, чтобы знакомиться с мужчинами. И я отчитывала всего лишь третий правильный ответ. Давайте поздравлять Татьяну из Симферополя. Вот, это ваши аплодисменты, это ваша победа. Ну, а какой будет ваш подарок, мы это уже не успели выяснить, будем выяснять прямо сейчас. А вообще, в целом и в общем, летим дальше.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама».

0: Ему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
5: Реклама 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Оффенбах прямо сейчас на Hit FM. Это песенка, которой хочется ля-ля-ля подпевать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но если не было у вас такого желания, то, может, в следующий раз появится. Ничего страшного, не последний, как говорится. 15 часов 50 минут в Москве. И вот к этому времени, не знаю, кто спрашивал и кому конкретно отвечают в общественной палате, но ответ нет. А потому что нет. А точнее, россиян не хотят, россиянам, нам с вами не хотят добавлять выходные. Я не знаю, кто-то из вас спрашивал, можно, там будет что-то такое. В общем, ответ нет. С точки зрения мирового баланса, граждане уже достаточно отдыхают, заявили в общественной палате. А потом еще сами жалуются, чего это на Новый год так много выходных? И есть такие люди. Я, правда, их лично не знаю, но я знаю, что они существуют и жалуются, понимаете? А потом вот такие вот ответы приходят из общественной палаты. Поэтому нет, работаем.
1: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: солнышко, как Дракула в этой песенке. Такое поется. Но на самом деле от солнышка можно сейчас бежать только по одной причине. Иногда на солнце, вот если яркое солнце, вообще непонятно, что на мониторе, да, своего телефона. Ну, просто непонятно. Я не знаю, у вас как настроено. У меня вообще ничего не видно. Хочется зайти в тень и посмотреть, что там есть. Вот это единственная причина убежать от солнца. Потому что все-таки солнце, лето – это очень хорошее сочетание. Вот. А зачем вам понадобится телефон в этом часе? Так я же говорила, ну, намекала я, по крайней мере. А я уже и вот в соцсетях наших тоже сказала, рассказала, что везде хит торопится к вам навстречу. А мы, соответственно, навстречу к нему торопимся. Вот так вот и торопимся все. Но для того, чтобы послать слово «везде хит» в наш мессенджер 925-007-174 в определенное время в этом часе, нужно, конечно, чтобы монитор не отсвечивал, чтобы на нем хоть что-то было видно. Поэтому в этот момент можно быстренько от солнца спрятаться, слово «везде хит» отправить. Сегодня, кстати, третье число, значит, третий «везде хит» выигрышный. А вот что вы выиграли? Может быть, бензинчик, может быть, таксишку, может быть, тортик, может быть, я не знаю, помаду в наборе. Вот, это мы узнаем в часе текущем. В общем, идея ясна. Не пропустите «везде хит».
1: С Наташей Калашниковой. На радио «Хит-ФМ».
2: Raise back your butt. Where did it went? Around the world. Around the world. Around the world.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Костюм, носки, бритва.
10: Еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: еда.
1: Многие из нас хотели бы успеть привести себя в форму к лету, поэтому было бы хорошо разобраться с причинами, по которым мы часто переедаем и набираем лишнее. Исследование по этому поводу совсем недавно провела команда ученых из Восточной Англии. В эксперименте приняли участие добровольцы, выполняющие под присмотром электронных приборов игровые задания, в которых использовались продукты разной степени привлекательности и их изображения. Выяснилось, что внешне аппетитная пища стимулирует мозг игнорировать сигналы насыщения. Поэтому мы продолжаем есть сверх меры, и сила воли здесь может быть бессильна. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Звезди хит на радио Хит ФМ.
1: Полетели, господа, разбираться, что же у нас сегодня за подарок. Но прежде всего мы разберемся с тем, кто же у нас сегодня победитель. Я напомню, третье число, значит, третий вездехит. Это практически моментально. Третий вездехит выигрывает. И я рада представить сегодняшнюю нашу победительницу, победительницу этого часа. Анастасия из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот. Вы в эфире, и представляете, вся страна вас искренне от всего сердца поздравляет. Но потому что кто-то уже выиграл везде хит, кто-то еще обязательно сделает это. А сегодня в этом часе вы наш герой.
2: Ура, я очень рада, спасибо большое.
1: И это мы с удовольствием. Но теперь, конечно же, важно, что конкретно вы выиграли. А выиграли вы сегодня везде хит, который называется «На ювелирные украшения».
2: О, здорово!
1: Вот, поэтому что-то блестящее,

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: история его служанки. Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Again and Again, Benson Moon на Hit FM, 16 часов 48 минут в Москве. Это если вы про время спрашивали. Если не спрашивали, ну просто вот информация мимо. Короче, а вот такая вот информация, как вам это говорят специалисты, ну как они себя сами ласково называют, аллергологи. Так вот, они говорят, что тополиный пух вообще не аллерген. Как вам такое? Ну и дальше объяснение, конечно же, потому что там нету ничего, что вызывает аллергию, нет, не содержит белковых структур, этот самый тополиный пух, это просто целлюлоза. Ну вот так вот говорит специалист. Кто мы такие, чтобы спорить с специалистом? А те люди, которые на тополиный пух реагируют, вообще-то сейчас заплакали, наверное, еще больше. Но специалист продолжает. На самом деле тополиный пух – это явление физическое, оно может залететь в рот, а в нос, а в глаза – это да. И принести с собой пыльцу, которая является аллергеном. Вот оно как работает. И причем пыльцу вообще совершенно даже от удивительных растений, о которых вы никогда не задумывались, которые цветут вместе с тополем, ну, в одно и то же время. Вот такой вот расклад. Я не знаю, я с приборами не ходила, но, по крайней мере, вот такие интересные факты к нам только что прилетели, или, по крайней мере, попытка под них замаскироваться. Это нужно, конечно, проводить исследования. Другое дело, что вот тополиный пух точно совершенно может в рот залететь, в нос залететь. Нас тут вообще покрыло этим тополиным пухом уже третий день. Вообще нереально. Маленький такой летний снег. Красиво, конечно, но залетает и в глаз, и в нос, и в рот. Поэтому варежку на замок. И, может быть, даже солнечные очки даже больше для этого стоит носить, чтобы в глаз не залетело.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: 17 часов в Калуге.

Тополиный пух, жара, июнь. Ночи еще не вполне теплые, но синоптики обещают, что в скором времени это изменится. Ну а мы не будем ждать этого момента, будем ловить каждую секунду здесь и сейчас, конечно же, вместе с программой «Вечерний интерактив». Меня зовут Олег Федотов, рад приветствовать всех. И сегодня будем говорить об интересном, просто проводить время хорошо, и в этом нам поможет, конечно же, музыка. Самые горячие новинки, разбавленные проверенными хитами, и все это здесь и сейчас. Продолжит наш час Trap Mafia House с треком Mafia Style. Джентльмены, поправляем козырьки наших шляп.

А вот тем временем, пока мы с вами продолжаем наш интерактив, во Франции украли банан. Непростой, а выставочный, и стоимость его оценивается в более чем 6 миллионов евро. Почему же? Ну, потому что это такой выставочный банан, который приклеивается к стене на малярный скотч, и, видимо, это какая-то форма искусства. Еще стоит отметить то, что банан крадут уже даже не первый раз, кто-то до этого попытался его отгрызть, и в целом банан меняется каждые 2 недели, потому что в ходе естественного процесса он начинает чернеть и выставочный свой вид теряет. И знаете, напротив этого есть новость из нашей родной страны, из Сочи, на тему того, что фермеры научились выращивать свои бананы. В чем их преимущество? Это специальная такая ферма, которая управляется камерами, датчиками, искусственным интеллектом, который мониторит влажность, температуру и все необходимое для того, чтобы банан получился вкусным и, что самое важное, полезным. Дело в том, что такой банан, который не дозревает в трюме, пока едет к нам откуда-то издали, он растет на земле, или где он там растет. Соответственно, в нем больше калия, магния, меньше фруктозы и больше фруктового вкуса. Но замечательно же, замечательно. Главное, чтобы стоил он в конечном итоге не как французский банан. Мы будем ждать и верить во все хорошее. Ну а еще мы верим в то, что музыка делает наше настроение лучше, и это подтверждает Holy Flames его треком «Тону» в продолжении часа.

«Хорошо жить в Москве, 2 часа и ты в Калуге» — это цитата нашего губернатора, которая украшает стенд Калужской области на Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал сегодня. Я посмотрел фото и видеоотчеты и могу поделиться тем, что понравилось. Во-первых, это размещенные различные виды спортивной формы. Есть подозрение, что наши сборные, сборные Российской Федерации, будут одеваться именно в Калужское. Ну, хорошо же, хорошо. Далее на стенде располагается красивый черный стильный тенет нашей калужской сборки, что тоже очень приятно. И как вишенка на торте, это девушка, роботизированная. Зовут ее Айнет. Она собрана также у нас здесь в Калуге. Она умеет ходить, определять и двигать предметы и даже нравоучительно рассказывать о технике безопасности. И, может быть, скоро научится писать симфонию, кто знает. Но вообще гордость берет за нашу область, поэтому, Калуга, отправляемся вперед вместе с хорошим настроением и замечательной музыкой.

0: Погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас в городе 24 градуса выше нуля, ночью плюс 11. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра днем температура воздуха не изменится. Ожидаются небольшие дожди, а это значит что? Ну, конечно же, немного освежимся.
2: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Ну что же, еще раз поговорим о Петербургском международном экономическом форуме, первый день которого еще не успел закончиться, а наша область уже заявила о подписании крутых договоров. Будем развивать туризм. Вот, например, в Жуковском районе построят турбазу в формате ферминга. Это называется агротуризм. Давайте разбираться, что же это значит. Это значит то, что мы берем, упаковываемся в автомобиль, едем за город, размещаемся в тематическом отеле и ходим среди яблони и прочих деревьев, аккуратно их поливаем и множим внутри себя ощущение созидателя. Дзен-буддизм вроде как про что-то такое. Так что если ты из поколения, которое не ездит к бабушке в СНТшник возиться с грядками, вот такой вариант можно прожить в комфортных условиях и вообще почувствовать себя замечательно. Так же, как и мы сейчас себя чувствуем замечательно вместе с треком Дэвида Гетты и Алесса под названием «Never Going Home Tonight».

0: Говорят, человечество изобрело интернет для того, чтобы обрести консенсус в вопросе того, что все мы любим кошек. Ну а уже потом добавился Web 2.0, сайты, соцсети, сервисы доставки и так далее. Мы вернемся сейчас к чувству прекрасного, которое вызывает коты в большинстве из нас. Ну, все слышали про Зеленоградск в Калининградской области, там коты на улицах, коты в домах, дома в виде котов, и так можно продолжать до бесконечности. Японцы вот тоже не отстают и даже идут чуть вперед. У них на улицах можно найти кабинки-витрины, в которые можно зайти, покормить питомца, посидеть с ними, вот разве что забрать домой нельзя. Но это тоже не проблема, выездная служба доставки полосатых. Котов привозят на дом, можно их погладить, покормить, посидеть вместе с ними перед телевизором. Ну а еще и сладости в виде кошек, книги про них же. Одним словом, это котономика. Этот термин я не придумал, этот термин официальный в Японии, это часть экономики, которая приносит стране доход более чем 19 миллиардов долларов в год. После этого хочется прийти к себе домой, посмотреть на своего Матроскина и спросить: дружище, где хотя бы процент от этой суммы?
1: На радио Хит FM.

Когда меня спрашивают: «Олег, а как быть всегда на хорошем настроении?» Если что, никто меня это не спрашивает, я это выдумал для подводки. Я всегда обращаюсь к результатам исследований Бостонского университета. У нас их с вами два. Первое – про синдром понедельника. Официально доказано, что люди по понедельникам стрессуют из-за бурных выходных, избитого режима, и это прямо сказывается на качестве жизни. Ну а второе – это про связь финансов и состояние вашего настроения. Тут и объяснять, в принципе-то, и нечего. Так вот, если стресс понедельник не дает спокойно жить и работать, все, что нужно сделать, это включить радио Hit FM и участвовать в лайтовом понедельнике. Здесь все предельно просто. Отвечаешь на вопрос ведущей и получаешь денежный приз. А там и настроение ввысь, и жить веселее. Прям-таки песня. Ну а с песнями нам точно по пути. Zayn, Die For Me в продолжении часа.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Это были T-Dolla Sign, Zerb и Wiz Khalifa. В завершении часа хочу сказать, что вот Wiz Khalifa, например, был в Москве 6 апреля, дал концерт на самой большой хип-хоп площадке в Европе. Так и ты, не отказывай себе в чем-нибудь хорошем, съезди куда-нибудь, посмотри что-нибудь, но это к концу недели. И это мы еще обсудим завтра. Зовут меня Олег Федотов, программа «Вечерний интерактив» завершается. Желаю всем отличного вечера, в скором времени услышимся.

0: радио Хит ФМ.
1: Леди Гага и Дойчи на Хит ФМ только что. Песня называется «Runway». Начало 7 в Москве. Всем привет. И давайте уже заканчивать работать. Сворачиваемся, собираемся. Ну, что-то интересное планируем на вечер среды, естественно. А параллельно слушаем лучшие хиты и лучшие новинки здесь, в большом релизе. Нас с вами ждет полное погружение в музыку в следующие 4 часа. Плюс не пропустим разделы «Double Track», «Хиты без правил» и «Chart Special». Все выйдет точно по расписанию.
0: Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: ему насуточно ру.
1: 6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бритни Спирс на Hit FM Every Time. Был период, когда Бритни думала, а не стать ли ей диджеем, крутить пластинки в клубах и так далее, но решила, что нет, будет лучше петь. А вот Тиесто крутит те самые пластинки. Итак, Тиесто, песня Beautiful Places, здесь на Hit FM через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ночью до 13 градусов и днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.
7: Радиостанция Hit FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова-23.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
13: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
2: Hit FM.

0: открытие.
1: Бытует мнение, что хрустеть пальцами нельзя, поскольку в старости подобная привычка скажется на здоровье суставов. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что хруст пальцами не вызывает износа суставов или повреждения костных структур, если у человека нет сопутствующих заболеваний. Что же касается характерного щелкающего звука, то он возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной полости. И само по себе это не представляет опасности. Однако ученые напоминают, что при наличии артрита, воспаления, боли и других неприятных симптомов в суставах от привычки похрустеть костяшками все же стоит отказаться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Келвин Харрис и Джази на Hit FM только что. Satisfy. Очень стильно, хитово, по-летнему. Ничего не скажешь, отличная новинка. Satisfy. Напомню, все самые свежие песни только у нас, только на самом хитовом радио. Полный список найдете на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Там же найдете онлайн-поток «Хиты без правил». И это специально для любителей всего нового. Максимальная концентрация свежей музыки.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7%. В изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются

0: всем параметрам.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Шаус и Кап Спорт на Hit FM Only You. А впереди Леони и Калум Скотт, которые, не торопясь, потихонечку продвигаются вперед, выше, к своей цели, в главном хитовом чарте, то есть к первому месту. Например, на прошлой неделе они стали 15-ми, плюс одна строка. Голосуйте за работу Stay на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушайте главный хитовый чарт в субботу ровно в 18.00 по Москве.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Детти на Hit FM только что. Герой рилсов и коротких видео. Признается, что именно туда и целился, когда выпускал эту песню «Take Me There». А получилось так, что теперь эта песня повсюду все захватила, все вокруг. А в нашем эфире она тоже присутствует. И в нашем эфире, в смысле, она тоже присутствует, естественно. Только лучшее на Hit FM, а лучшие из лучших в большом релизе каждый будний вечер с 6 до 10 вечера по Москве. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Дальше больше, дальше интереснее. В этом часе раздел Double Track. Ну а в следующем часе хиты без правил. Большой релиз на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Большой релиз на Hit FM и стопудовый хит Empire State of Mind. Красотка Алиша Киз и Jay-Z. Еще одна красотка впереди. Смотришь на нее, слушаешь ее песни, и душа радуется. Это Инна, песня I'll Be Waiting. Здесь на Hit FM через 3 минуты.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ночью до 13 градусов и днем до 22.
4: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Комары – одни из опасных для человека насекомых, и бороться с ними просто необходимо, учитывая, что они являются переносчиками множества заболеваний. Так, в Америке придумали сокращать их численность разведением и выпуском в природу стерильных самцов, которые не несут опасности для человека и не позволяют популяции увеличиваться. При этом отсев самцов от самок происходит на генетическом уровне с помощью специального инструмента, что делает технологию выгодной экономически и позволяет быстрее распространить ее по всему миру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Далее обещанный дабл-трек. Это когда мы слушаем подряд две песни одного артиста. Героев выбираете вы, поэтому продолжайте в том же духе. Можно нам написать, например, в мессенджер Макс или мне в личку ВКонтакте. Кого вы хотели бы слышать в разделе дабл-трек? Мы все читаем, честно. И ставим, естественно. Тут народ попросил Кайга. Легко, ребята, легко. Итак, Кайга вместе с нами сегодня в разделе дабл-трек. Впереди две его работы. Первая записана вместе с Заком Эйбелом. Называется For Life. И песня под номером 2, Whatever. Это Кайго и Эйва Макс.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Большой релиз на Hit FM и Кунгс в нашей компании трек Galaxy. А впереди новый проект, новое имя, Another, так назвали себя эти парни. Как-то за чашечкой чая они решили создать диджей-проект и, как говорится, пошло-поехало. Сейчас они очень востребованы. Итак, Another, песня Talk to You через пару минут, и Робин Шульц тоже неподалеку. One with the Wolves. Плюс не забудьте о том, что сразу после 8 вечера хиты без правил.
1: Реклама.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Кугел Ужель на Hit FM только что и Jamaican Bam Bam. Начало девятого в Москве, идем дальше, далее хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки, две штучки. И в этом часе они будут сражаться за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит. Поэтому приглашаем всех заходить активно в группу Hit FM VK и также активно там голосовать. На выбор один из двух треков. Голосуйте за тот, который понравится больше. Первый называется «Girl». Это Jonas Blue. Летний позитивный классный трек «Girl» Jonas Blue под номером 1, под номером 2. Sony Fodera «Let Me Be». Мы стартуем.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ 2019 в Москве. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит, поэтому еще раз мы всех вас призываем заходить в группу Хит-ФМ ВК для того, чтобы проголосовать. Времени остается не так много, минут 15 от силы, поэтому успейте зайти и кинуть свой голос. Под номером один с нами сегодня Джонас Блю. Песня «Girl». Джонас Блю и Girl под номером один. Под номером два. Сони Фудера. Let me be. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Нет ничего лучше чистой питьевой воды, особенно когда вы худеете. И это в очередной раз доказали американские ученые, которые рассказали, почему диетическая газировка не помогает сбросить лишний вес. Все дело в подсластителе аспартам, который используют в производстве диетической газировки. Он приводит к повышению уровня инсулина в крови и атеросклерозу. По словам медиков, регулярное и длительное употребление искусственных подсластителей могут привести к набору веса, от которого худеющие так стараются избавиться. Вывод один. Пейте побольше воды и не ведитесь на уловки маркетологов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал. Лучшие новые песни бились в этом часе за попадание в эфир, а вы за них голосовали в нашей официальной группе ВКонтакте. В итоге победит только один свежак, в пользу которого пришло большее количество ваших голосов. Подсчет голосов мы проведем буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первая называется Girl. Это Jonas Blue. Под номером 2 Sony Fudera. Let me be. Уже 20:36 в Москве. Надеюсь, все готовы к развязке, кульминации. Ну, раз так, тогда полный вперед. Давайте подсчитаем голоса и определим победивший сегодня трек. Итак, с разницей в 5 голосов в эту среду, 3 июня, в нашем музыкальном батле побеждает работа Let Me Be от диджея по имени Sony Fodera. Sony Fodera, как всегда, крут, как всегда, записал шикарный трек, и он победил сегодня, это приятно. Поэтому давайте целиком послушаем эту самую песню Let Me Be Sony Fodera на Hit FM.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Иман Бек и София Рейс на Hit FM Not You в 20.50 по Москве. На подходе Шакира, Рао Алехандро, Те Фелисито, но чуть раньше BTS. BTS с работой Swim. Им осталось совсем немного до первого места в главном хитовом чарте. Сейчас они, напомню, на третьей позиции. Но еще немного, и парни окажутся на вершине. Давайте им поможем в этом. Давайте за них проголосуем на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Голосуем за работу Swim от BTS.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Как всегда, после 9 вечера переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня глобальный чарт приложения Apple Music. Сводная сотня лучших. Давайте узнаем, кто туда попал. Какие песни, какие суперхиты, какие звезды. Начнем с 35-й позиции. Тут проект Huntrix и работа Golden.

0: Hit FM.
1: Всем еще раз привет! Это большой релиз на Hit FM и полное погружение в музыку. Сегодня в рамках Chart Special изучаем хит-парад приложения Apple Music. Слушаем лучших. Впереди Оливия Родриго. Кстати, сейчас в Apple Music, в топ-100 яблочном, одновременно присутствуют две ее песни, в том числе и та, которую мы вам включим прямо сейчас на 24-м месте. Drop Dead, Оливия Родриго.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: До недавних пор любители устраивать споры в интернете прикрывались анонимными профилями в соцсетях. Однако с появлением и развитием нейросетей делать это становится все сложнее. Так, ученые швейцарского Цюриха в ходе экспериментов с несколькими моделями искусственного интеллекта выяснили, что конфиденциальность в сети перестала быть надежной, как это было ранее. Нейросети с легкостью анализируют совпадающие фрагменты данных и особенности поведения, после чего с большой долей вероятности указывают на реального владельца фейковой учетной записи. С одной стороны, это неплохая профилактика интернет-троллей, но с другой – опасность для тех, чья деятельность должна сохраняться тайной. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Kid.fm. 21 час и 38 минут в Москве. Большой релиз на Hit.fm, наш специальный хит-парад и обзор главной яблочной сотни хит-парада Apple Music. Топ 100 в мире, Global. Эта певица, которую мы услышим далее, сохраняет высокие позиции в Apple Music уже много-много недель. В Apple это увидели, оценили и назвали ее открытием года. Вот это круто, конечно. Так что мы поздравляем Оливию Дин и с таким почетным титулом открытия года. Ну и с 21-й позиции на этой неделе. Man, I need Оливия Дин.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из-за чарта приложения Apple Music. На очереди третье место. И это лучший дебют недели. Трек только вышел и сразу попал в топ. То ли еще будет, скорее всего, увидим, услышим его в билборде и в нашем главном хитовом чарте. Hate That I Made You Love Me. Это Ариана Гранде, номер 3 в чарте Apple Music. Послушаем далее эту песню. И на этом зафиналим большой релиз, чарт-спешл. И попрощаемся с вами до завтра.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit News. Здоровье.
1: Привычка засыпать под телевизор успела стать одним из мостов между поколениями, но, как оказалось, она не совсем полезна, даже если вам кажется, что вы спите достаточно. По мнению российских сомнологов, качество сна при засыпании у экрана заметно снижается, потому что в это время свечение ухудшает выработку мелатонина, а нервная система перегружается. В долгосрочной перспективе такая стратегия может нанести вред здоровью, поэтому эксперты посоветовали тем, кто не может заснуть без внешнего шума, включать спокойную музыку без слов или звуки природы. При этом важно, чтобы у этих мелодий не было перепадов по громкости и кульминации, которые могут помешать здоровому сну. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: утверждение, что кофе с маслом ки очень полезен для здоровья. Будто бы такое сочетание ускоряет метаболизм, повышает энергетический обмен и надолго снижает чувство голода. Однако столичные медики с этим утверждением не согласны. Эксперты отмечают, что на практике, когда жир попадает в желудок, то он действительно может на некоторое время усилить чувство сытости. Однако кофе с маслом нельзя считать полноценным приемом пищи, поскольку этот напиток получается весьма калорийным, но несбалансированным. В нем практически нет белка, набора витаминов и необходимых питательных веществ и очень много жира, что не только не ускоряет метаболизм, но и способствует набору лишнего веса. Как говорится, доверяй, но проверяй. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит-ньюс. Здоровье.
1: Эмоциональному выгоранию подвержены сотрудники почти всех сфер нашей жизни. Рецепт выхода из этого состояния у каждого свой. Главный совет психологов – замедлиться, посмотреть на свою работу под другим углом и не перегружать себя лишними делами. Ну а социологи провели свое исследование и выявили профессии, которые чаще приводят к выгоранию. В тройку лидеров вошли медицинские работники, компанию им составили финансисты, а на первом месте оказались люди творческих профессий. Впрочем, им же и легче всего переключиться на что-то другое. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: С каждым годом количество микропластика в мировом океане неизбежно растет, и ученые стараются придумать все новые способы, чтобы спасти планету от загрязнения. Тем временем немецкие исследователи в рамках эксперимента доказали, что кухонные губки для мытья посуды также выделяют микропластик. Причем происходит это по мере их изнашивания. Однако, по словам экспертов, сами губки нельзя считать главным фактором экологического ущерба. В 97% случаев наибольший вред окружающей среде приносит ручное мытье посуды, потому что мы расходуем воду в этот момент. Чтобы снизить экологический след, ученые предлагают несколько простых способов. Сократить расход воды во время мытья посуды, а также выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их как можно дольше, чтобы сократить потребление ресурсов и количество отходов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: еда.
1: Для многих из нас началось время отпусков, куда значительная часть населения отправляется на автомобиле. И здесь туристов поджидает неожиданная опасность в виде продуктов, которые продаются вдоль дорог. Это местные фрукты и овощи, а также мясо или рыба, которые красиво раскладываются на прилавках ради привлечения внимания. Российские диетологи предостерегают от покупки подобных угощений. Никто не гарантирует свежесть и безопасность этих продуктов. Кроме того, они имеют свойство накапливать вредные вещества, а их на трассах достаточно много. Хотя бы в тех же выхлопных газах от автомобилей. Именно поэтому эксперты советуют покупать продукты только в тех торговых точках, где могут гарантировать их безопасность. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.